0: Бункерна Суботная, Бутарамты.
1: Моя ФМ.
2: Sembilan lapan, Maya FM.
1: Maya FM.